0: owning the airways, ACCC FM, Alice Springs and Tennant Creek, the centre rocks.
1: Привет, меня зовут Хелен, или по-русски Елена или Лена. Добро пожаловать в радиостанцию ACCC 102.1 FM. 8-3-0-C, 102.1 FM. Это наш местный радиостанция для города Alice Springs и города Tennant Creek. И русский уже здесь.